0: 上。
1: Борщ.
0: Борщ. Це.
1: Це. И. Вы.
0: И. Вы.
2: Здравствуйте, Надежда Михайловна. Очень приятно.
3: Здравствуйте.

0: Каша.
1: Борщ.
0: Борщ. Це.
1: Це.
2: Ви.
1: Ви.
0: Ви. Ви. Здравствуйте. Надежда Михайловна. Очень приятно.
1: Здравствуйте.

Я возвращаюсь домой. Я луна прием. Я один, я луна, отключаюсь, конец, конец, конец. Благодарю вас, ваш.